Новите Полиция Шениконец. Ще видно диши по допусто. Манка вам леше права кампо прима. Скочите у Ем Каравани. Кушен Чурио. Кир вас чака усе за брескърдне полетне дворивщине. Ем Караванинг Шенчур. Али на Микси минус Цараванинг. Тика си. Кер Полиция ще трая.